0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: больше слов. Больше музыки.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 7.02. Температура плюс 17. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов. В Самарский облсуд поступило административно-исковое заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Матвеева. Истцом выступает зарегистрированный кандидат Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров по 163-му округу. Михаил Матвеев идет на выборы по тому же округу от КПРФ. Заседание суда состоится сегодня. В Новосемейкино открылась ярмарка вакансий для работников сгоревшего склада «Wildberries». 30 работодателей предложили порядка 2000 рабочих мест. Многие принимают соискателей без опыта. Для них предусмотрено комплексное обучение. Например, можно стать инспектором по досмотру или оператором багажа в аэропорту Курумыч. По оценкам региональных властей, пожар на складе «Wildberries» под Самарой оставил без работы порядка 5000 его сотрудников. Из них только около 1000 работало по официальным трудовым договорам. Остальные в качестве самозанятых. В Тольятти завершают подготовку к новому учебному году. В школе номер 70 полностью обновили помещения всех этажей, коридоры, столовую, спортивные и актовые залы. Сейчас идет поставка мебели, оргтехники и оборудования для спортзала. В Тольяттинском химико-технологическом колледже выполнен капитальный ремонт учебных помещений, закуплено новое оборудование. Всего в этом году более 300 образовательных учреждений Самарской области участвуют в программах капремонта. 39 из них сдадут под ключ. Средняя цена нового легкового автомобиля в Самарской области по итогам июля составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. Такие данные озвучили аналитики Авито Авто. По оценкам сервиса, самыми популярными моделями стали «Лада Гранта», «Тенна Т4Л» и «Лада Веста». Среди лидеров по снижению цены – «Джетур Дэшинг», «Белджи Х70», «Амода Си7». Драйверами рынка стали кроссоверы и внедорожники. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом составила около 1 200 000 рублей. Это почти в 3 раза ниже, чем у машин с нулевым пробегом. Ведущий модного приговора Александр Рогов назвал главный тренд осени. Это леггинсы. Актуальны во всех вариациях. Полупрозрачные, кружевные, трикотажные, в цветочек, имитирующие джинсы или брюки. Абсолютно любые, написал стилист. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами из-за побочного эффекта чемпионата мира по футболу и что дорогие ювелирные изделия заменят трендовые украшения наклейки в виде колье, браслетов, колец и сережек. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 17, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 8 минут 8. Температура в Тольятти плюс 17. Сегодня среда, 12 августа. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио

0: температура в Тольятти плюс 17. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное. Вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Просыпаемся под звук любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.19, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Мамы, папы, скоро в школу!
3: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 18. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бензин Евро-3 начнут продавать на петербургской бирже с четверга. К торгам допустят марки АЕ-92, 95 и 98. Автозаправочные станции должны будут размещать сведения об экологическом классе продаваемого бензина в доступной наглядной форме. Эксперты ранее предупреждали, что из-за высокого содержания серы бензин Евро-3 может быть опасен для двигателей современных машин. ЦБ поручил кредиторам поддерживать предпринимателей, пострадавших от атак дронов на логистические центры и склады. Бизнес может обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без штрафов и без ущерба для кредитной истории. Самарские синоптики прогнозируют осенние плюс 17 в предстоящие пятницу и субботу. Сегодня до плюс 27 без осадков. Понижение температуры, которое начнется с завтрашнего дня, будет сопровождаться дождями и грозами. С 1 сентября в российских школах вступает в силу обновленная образовательная программа по обществознанию. Предмет с нового учебного года будет преподаваться в 9-11 классах. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции. Премиум-резиденция Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 18. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 18. На календаре среда, 12 августа. В этот день родились британская топ-модель и актриса Кара Делевинь, бывший президент Франции Франсуа Олланд и английский поэт Уильям Блейк. В 1877 году, 12 августа, был открыт спутник Марса Деймос. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62.
5: Подробности акции в магазине. 26 год.
6: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38.
7: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
8: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.

0: Радио Омега, 106.9 FM, доброе утро, в Тольятти 7.43, температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 18. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 19, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские региональные власти оценивают общую готовность к отопительному сезону в 60%. Основными мероприятиями, по которым оценивается готовность жилого фонда к зиме, служат промывка систем теплоснабжения, а также проведение гидравлических испытаний. В отношении управляющих компаний, которые медлят с такими мероприятиями, Госжилинспекция проводит проверки. Инспекторам поручено усилить контроль в отношении газового оборудования, за которое отвечают управляющие компании. В текущем году к отопительному периоду готовятся 2000 котельных, более 20 тысяч объектов жилфонда и свыше 4,5 тысяч объектов социальной сферы. Строительный бум в Самаре привел к серьезному переизбытку жилья на рынке новостроек. Аналитики сервиса «Объектив РФ» посчитали, что при текущем спросе девелоперам понадобится 3 года и 9 месяцев, чтобы распродать все строящиеся квартиры. По данным на конец июня, в новостройках Самары насчитывалось около 1 200 000 квадратных метров нераспроданных квартир. Япония ужесточила правила получения виз для россиян. Новые требования опубликованы на сайте депредставительства. Изменения коснулись документов, подтверждающих занятость россиян. Трудоустроенные должны предоставить оригинал справки с места работы с мокрой печатью и подписью сотрудника с указанием должности, срока работы и размером зарплаты на русском или английском языке. Дополнительно надо предоставить справку 2 НДФЛ. При подаче документов на получение визы несовершеннолетним необходимо подготовить спонсорское письмо на русском или английском, копию документа, подтверждающего родство со спонсором, оригинал справки с места работы спонсора, а также оригинал справки из банка об остатке денег на счетах спонсора. В конце рабочей недели в Самарской области ожидается заметное похолодание. Температура опустится на 10 градусов относительно сегодняшнего дня. Сегодня прогнозируется плюс 27 и без осадков. Завтра днем столбики термометров покажут плюс 22, пойдут дожди, не исключаются грозы. В пятницу и субботу ожидается в районе плюс 18. Ночами столбики термометров будут опускаться ниже плюс 10. Самарские школьники завоевали медали международного робототехнического конкурса в Южной Корее, сообщает «Волга-Ньюс». В конкурсе принимали участие более 1500 участников из 13 стран. Команда самарского «Кванториума» представила агроробота, культивирующего почву при помощи искусственного интеллекта. По итогам состязаний команда получила 3-е место. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 19. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: ООО «Арена Авто».
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.12, температура в Тольятти плюс 19. Почему в одной и той же семье дети часто растут совершенно разными? В этом разберемся через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.17, температура плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 20. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Михаила Матвеева пытаются отстранить от выборов депутата Госдумы. В Самарский облсуд поступило административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Михаила Матвеева. Заседание суда состоится сегодня. В Новосемейкино открылась ярмарка вакансий для работников сгоревшего склада Wildberries. 30 работодателей предложили порядка 2000 рабочих мест. По оценкам властей, пожар на складе Wildberries оставил без работы порядка 5000 его сотрудников. Из них только около 1000 работало по официальным трудовым договорам, остальные в качестве самозанятых. В Самарской области на этой неделе ожидается заметное похолодание. В пятницу и субботу температура опустится в среднем на 10 градусов относительно среды. Сегодня ожидается до плюс 27 и без осадков. Средняя цена нового легкового автомобиля в Самарской области по итогам июля составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. Такие данные озвучили аналитики Авито Авто. По данным сервиса, самыми популярными стали «Лада Гранта», «Тена Т4Л» и «Лада Веста».
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 20. На календаре среда, 12 августа. Сегодня день ВВС России, Международный день молодежи, Всемирный день слона, а также день виниловой пластинки. В 1851 году, 12 августа, была запатентована знаменитая швейная машинка «Зингер». Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.44. Температура плюс 20 градусов. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 20. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пару билетов в кино. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 21, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарский областной суд поступил административный иск с требованием отменить регистрацию Михаила Матвеева в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 163 округу. ИСОМ выступила зарегистрированный кандидат по этому же округу Анна Саранцева. Ее выдвинула Российская партия пенсионеров. Истец заявил, что ответчик допустил грубые нарушения сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Сам Матвеев пояснил, что суть претензий связана с его предвыборным сайтом. На нем размещены фотографии, использование которых, как считает истец, осуществлено без согласия правообладателей. Заседание суда состоится сегодня. Партийные юристы КПРФ заявили, что будут бороться за сохранение кандидата. Матвеев выдвинул версию о политическом подтексте. Он указал, что Саранцева, сестра исполнительного директора Самарской федерации спортивной борьбы Ильи Саранцева, а эту организацию возглавляет Александр Живайкин. Именно Живайкин, выдвинутый от «Единой России», считается ключевым политическим оппонентом Матвеева в 163-м округе. В Новосемейкино открылась ярмарка вакансий для работников сгоревшего склада «Wildberries». 30 работодателей предложили порядка 2000 рабочих мест. Многие принимаются искателей без опыта, для них предусмотрено комплексное обучение. Например, можно стать инспектором по досмотру или оператором багажа в аэропорту Курумыч. По оценкам региональных властей, пожар на складе «Wildberries» оставил без работы порядка 5000 его сотрудников. Из них только около 1000 работало по официальным трудовым договорам, остальные в качестве самозанятых. На сегодня в Самарской области придется пик потепления. При южном ветре воздух прогреется до плюс 28. С завтрашнего дня начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и грозами. В четверг ожидается в районе 23 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное. В пятницу синоптики спрогнозировали днем не больше плюс 18. Филологи исключили появление в словаре слова «ложить». Закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, а его употребление является грубой речевой ошибкой. Если приставки нет, следует использовать глагол «класть», говорится в материалах «Грамоты.ру». По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для «класть» и «положить» остаются неизменными, и «Грамота.ру» не видит предпосылок для их пересмотра. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медиколон Групп» в Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня среда, 12 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут. Температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро, я думаю, что не надо одевать зимнюю теплую одежду.
0: Допустим, но уверяю вас, существуют и другие соображения. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.20, температура плюс 20. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный музыкальный тренд последних лет – это нейросети, которые штампуют песни за секунды. А главный символ аналогового лампового прошлого – старый добрый винил. И вот они решили объединиться. Популярная музыкальная нейросеть Suno объявила о запуске новой услуги. Теперь любую песню, которую вы сочинили на пару с искусственным интеллектом, можно напечатать на настоящей черной 12-дюймовой пластинке. На один диск помещается до 46 минут музыки, а в комплекте идет полноцветный конверт, дизайн которого вы тоже моделируете сами. Все выглядит серьезно, что называется, по-взрослому. Стоить это будет около $45 без учета доставки. Но доставка в Россию – это отдельный вопрос. А музыкальные критики, кстати, ворчат. Винил всегда был про мастерство, про живую запись, про физический след человека в истории. А тут алгоритм на пластинке. Но владельцы нейросетей пытаются доказать, что их треки – это не мимолетный цифровой мусор, а настоящее искусство, которое достойно занять место на полке.
4: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко. Тольятти молоко. Мяу.
7: Сколько тебе лет?
8: Три.
7: А сколько будет? Один плюс один?
8: Три.
7: Что три?
9: Гортензий будет три при покупке двух.
4: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
7: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
8: Три.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 21 градус. Днем ожидается 25-27, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Минпросвещение рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности с 10 до 12 часов. Изложение нового материала наиболее сложных предметов, проверочные и контрольные работы следует проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели, говорится в документе. В Самаре до конца года отремонтируют 3 трамвайных депо – Северное, Городское и Кировское. Трамвайно-троллейбусное управление объявило торги на выполнение работ с начальной стоимостью контракта 43 миллиона рублей. Подрядчику предстоит обновить смотровые канавы и построить эстакаду для обслуживания трамваев в Северном депо. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом за месяц. За июль цены на них снизились почти на 13%, сообщили агентству РИА в Руспродсоюзе. Также в рейтинг продуктов, ставших еще более доступными, вошли огурцы – минус 10%, капуста, картофель и лук. Самарская область ждет зрелищный звездопад и парад планет. В ночь на четверг можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Ожидается до 100 метеоров в час. Падая в атмосферу, они сгорают и оставляют в небе яркие светящиеся следы. Пик метеорного потока совпадет с большим парадом 6 планет, 4 из которых можно будет увидеть невооруженным глазом.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.10, температура плюс 21. На радио Омега невероятный вопрос. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
9: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
10: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.46. Температура плюс 21. Невероятный вопрос от Радио Омега сегодня звучит так. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? Догадайтесь, не стесняйтесь. Набирайте 510-225 победителю в подарок пару билетов в кино. Прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1877 года американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Деймос. Ученый заметил его во время Великого противостояния, когда планеты были на минимальном расстоянии друг от друга. 6 дней спустя, 18 августа, Холл обнаружил и второй спутник – Фобос. Астроном использовал один из крупнейших в то время телескопов-рефракторов, но наблюдения не давали результата из-за яркого свечения Марса. Холл отчаялся и хотел прекратить поиски, но продолжать их его уговорила жена Анджелина. Деймос очень маленький, всего 15 на 12 на 10 километров. У него слабая гравитация и потому неправильная форма, похожая на картофелину. Деймос обращается вокруг Марса примерно за 30 часов и медленно отдаляется на 2 миллиметра каждый год, так что в далеком будущем отправится в свободный полет. А вот Фобос, наоборот, постепенно к Марсу приближается. Названия обоих спутников – имена сыновей древнегреческого бога войны Ареса. Фобос в переводе «страх», а Деймос – «ужас», так что вокруг холодной красной планеты вращаются страх и ужас.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Америка.

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты в Тольятти, 9.51. А вот невероятный вопрос от Радио Омега. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? Услышим ли мы сегодня правильный ответ? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Здравствуйте, я думаю, что это те, кто не хотят идти учиться, чтобы каникулы продолжались.
0: Ну, это близко-близко, но не совсем то, что я имел в виду. Догадаетесь, набирайте 510-225, победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от Радио Омега 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 21. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Доброе утро. Видимо, они не хотят помогать детям делать уроки.
0: Абсолютно точно. Как вас зовут?
1: Лидия.
0: Лидия, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительный на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Лидия, поздравляю!
1: Спасибо большое. Я Лидия Курбанова с улицы Революционной. Разгадала невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
2: Реклама.

0: 5555555.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.03, температура плюс 21, днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На частных самарских АЗС дорогое топливо из-за высокой входной цены и растущих логистических издержек. Представители независимого сегмента отмечают, что приобрести бензин на бирже практически невозможно. Даже если сделка заключена и топливо оплачено, отгрузки часто задерживаются, либо после многократных переносов сделки расторгаются. Также частники сталкиваются с завышенными ценами на альтернативные поставки. Доступное топливо обходится в полтора раза дороже биржевых индикаторов. Чаще всего речь идет об импорте, либо самовывозе с удаленных регионов. Сегодня в Самарской области наблюдается серьезный дисбаланс цен между крупнейшими игроками и частными АЗС. У последних стоимость топлива превышает 100 рублей за литр. Из-за этого они продолжают работать преимущественно в режиме ожидания. Автолюбители переориентировались на АЗС федеральных сетей, к которым второй месяц подряд выстраиваются длинные очереди машин. Сербия не рассматривает введение виз для россиян. Об этом сообщил министр страны по евроинтеграции Немьян Старович. При этом он подчеркнул, что страна намерена выполнить все технические требования, чтобы вступить в зону Шенгенского соглашения. Ранее он же в интервью телевидению Сербии заявил, что страна может отменить без виз с Россией вслед за Черногорией, чтобы выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне до конца 2027 года. Самарские школьники завоевали медали международного робототехнического конкурса в Южной Корее. Об этом сообщает «Волга Ньюс». На конкурс заявились более 1500 участников из 13 стран. Команда самарского кванториума представила агроробота, культивирующего почву при помощи искусственного интеллекта. По итогам состязаний команда получила 3-е место. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. На сегодня придется пик теплой погоды. Будет ясно, воздух прогреется до плюс 28. Завтра к территории Средней Волги подойдет очередной атмосферный фронт атлантического циклона. Ветер сменит направление с южного на северо-западное. Местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24, с понижением к вечеру до плюс 19. Пятница и суббота будут самыми холодными. Ожидается от 13 до 18 градусов днем. Усилится ветер. Ночами столбики термометров будут спускаться до плюс 5. С понедельника погода начнет налаживаться. Со вторника на следующей неделе ожидаются комфортные плюс 20-25. Сегодня состоится редкое астрономическое явление – полное солнечное затмение. Основное действие начнется в 19.34 по самарскому времени и завершится в полночь. Пик придется на 21.46. Полная фаза затмения будет длиться 2 минуты 18 секунд, но увидеть ее смогут лишь жители Исландии и Северной Испании. В небе над Самарской областью будет видна только частичная фаза затмения. Наблюдать явление можно будет на закате. Солнце будет низко над горизонтом, поэтому для просмотра понадобится открытый западный горизонт и ясная погода. Следующее полное солнечное затмение, которое будет хорошо видно в Самарской области, произойдет только в 2061 году. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер южный 1,6 метров в секунду, температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11:11, температура в Тольятти плюс 22. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием Технопремиум. Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская, шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В одной и той же семье дети часто растут совершенно разными. Оказывается, порядок нашего рождения влияет не только на характер, но и на здоровье. Крупное исследование журнала Nature Health охватило данные 10 миллионов человек. Выяснилось, что первенцы чаще сталкиваются с аллергиями, астмой и синдромом дефицита внимания. Почему? Все дело в гигиене. Младшие дети с младенчества сталкиваются с обилием микробов, которые старшие приносят из сада и школы. Это буквально закаляет иммунитет младших. Но у младших братьев и сестер свои зоны риска. У них чаще находят проблемы с желудком, и они больше склонны к азартным играм и вредным привычкам. Зато они вырастают более гибкими в общении, легче находят компромиссы и обладают прекрасным чувством юмора. А что же старшие? Первенцы чаще добиваются карьерных высот и берут на себя лидерские роли. Идеального сценария нет. Главное – использовать свои сильные стороны и вовремя заботиться о здоровье, независимо от того, какими по счету вы родились.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
6: Телефон рекламной службы. 510 210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 10.34 в Тольятти, температура плюс 22, днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский областной суд в эти минуты должен приступить к рассмотрению иска с требованием отменить регистрацию Михаила Матвеева в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 163-му округу. Истцом выступила зарегистрированный кандидат по этому же округу Анна Саранцева. Она считает, что Матвеев допустил грубые нарушения сразу нескольких законов, один из которых регулирует интеллектуальные права. Начальникам и главбухам хотят ограничить зарплаты. С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По задумке, среднемесячный доход от руководителей государственных и муниципальных учреждений не должен превышать зарплату обычных сотрудников более чем в 5 раз. Законопроект уже подготовлен и направлен на отзыв правительства. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. Сегодня ясно и до плюс 28. Завтра к региону подойдет атмосферный фронт, но тепло удержится, днем до плюс 24. А вот в пятницу и субботу ожидается от 13 до 18 градусов. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 5. С понедельника погода начнет налаживаться. Криштиану Роналду женился. Фотографию с кольцами футболист опубликовал в соцсетях. С Джорджиной Родригес, бывшей продавщицей бутика «Гуччи» в Мадриде, Роналду состоит в отношениях с 2016 года. У пары 2 детей.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.39, температура плюс 22. На календаре среда, 12 августа. Сегодня день ВВС России, Международный день молодежи, Всемирный день слона, а также день виниловой пластинки. В 1851 году, 12 августа, была запатентована знаменитая швейная машинка «Зингер». Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей, а твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.44. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на свою знаменитую швейную машинку. Он был самородком. В 12 лет сбежал из дома в Питтстауне к старшему брату в Рочестер, стал учеником механика и успешно, но снова бежал, на этот раз с труппой кочующего театра. А вернулся к оседлой жизни только в 20 лет, женившись. Устроился на завод, где быстро изобрел и запатентовал станок для резьбы по дереву, получил доход и уехал в Нью-Йорк изучать устройство швейных машин. Зингер не изобрел швейную машину, он усовершенствовал уже существовавшие громоздкие устройства, в которых путались нитки, и через каждые 10 стежков приходилось снова устанавливать ткань. Зингер же расположил челнок горизонтально, и нити путаться перестали. Придумал столик-доску для ткани и ножку, держатель иглы, и шов стал непрерывным. Но самое главное, придумал ножную педаль. Она освободила руки швеи для точного управления тканью. Первая машинка стоила $100. Очень быстро фирма Зингера стала продавать сотни тысяч машинок в год, и он стал миллионером.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 22. Говорят, что Китай производит 97% человекоподобных роботов в мире. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 23, днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области упал самолет Ан-2. Авиаинцидент произошел сегодня утром в Кошкинском районе во время работ по орошению полей. Судя по кадрам, кукурузник воткнулся носом в землю. Пилота увезли в больницу. На месте падения, недалеко от поселка Новая Жизнь, работают следователи и оперативники. По данным источника ТАСС в МВД, у самолета не было разрешения на использование воздушного пространства. Минпромторг подтвердил возможность введения повышенных пошлин на легковые и легкие грузовые шины, которые импортируются в Россию. Ведомство считает, что рост импорта шин из Китая создает экономические риски для российской отрасли. Решение может быть принято по итогам расследования, которое по данному вопросу ведет Евразийская экономическая комиссия, сообщает портал Autonews. В России выросло число обращений женщин из-за рукоприкладства. В первом полугодии на телефон доверия поступило около 16 тысяч звонков, на 50% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Еще более 440 сообщений поступили через кризисную почту и соцсети. Как рассказали сотрудники линии, если раньше чаще сообщали о морально-психологическом насилии, то теперь самым распространенным стало физическое. О нем рассказали 80% обратившихся. Согласно приведенной статистике, в числе 8 регионов с наибольшим количеством таких обращений названа Самарская область. Яндекс.Пэй пропал из App Store. Российский сервис сообщил в телеграм-канале, что более недоступен в магазине приложений Apple. Если Яндекс.Пэй был уже установлен на телефон, он продолжит работать, добавили в компании. Приложение также остается доступным в маркетах для Android, Google Play и других. Другие сервисы Яндекса доступны в магазинах приложений Apple. Самарская область ждет зрелищный звездопад и парад планет. В ночь на четверг можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Ожидается до 100 метеоров в час. Попадая в атмосферу, они сгорают и оставляют на небе яркие светящиеся следы. Свет Луны практически не помешает наблюдениям. Максимум активности метеорного потока совпадет с большим парадом 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Сатурна, Урана и Нептуна. 4 из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Главное – быть подальше от городских фонарей. Для наблюдения Урана и Нептуна – понадобится как минимум бинокль или телескоп. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек. Евро 95 рублей и 18 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 24. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: снега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Зиба, hear me now. С вами Михаил Соколов. На часах 12:12. Температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром мы разгадали невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Каждый восьмой из нас хочет, чтобы лето не кончалось, в том числе и по этой причине. По какой именно? Не хотят помогать детям делать уроки. Вот правильный ответ. Самой сообразительной оказалась Лидия с улицы Революционной. Она получает в подарок пару билетов в кино.
1: Я Лидия Курбанова с улицы Революционной. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос». В ближайшие минуты Дэвид Гетта и Сия Флеймс. И прямо сейчас Юрий Антонов. Не забывай, на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. Дэвид Гетта и Сия – Flames. 11 часов 19 минут, температура в Тольятти плюс 24. Говорят, что средний размер картофеля во Франции уменьшился из-за аномальной жары и засухи. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Григорий Лепс, «Я счастливый» и «Газебо» «I like Chopin» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. Это радио Омега, музыка, которую мы любим. Le Roi du Monde из мюзикла «Ромео и Джульетта». 11:32. Температура в Тольятти плюс 24. Днем ожидается 25-27 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Со следующего года банки смогут блокировать переводы из-за устаревшей операционной системы. Об этом агентству РИА рассказал руководитель отдела информационной безопасности Citronic Group Артем Герасимов. Он напомнил, что устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. У самолета Ан-2, который потерпел крушение в Самарской области, не было разрешения на использование воздушного пространства. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в МВД. Авиаинцидент с кукурузником произошел сегодня рано утром во время работ по орошению полей в Кошкинском районе. Пилот выжил, он доставлен в больницу. Строительный бум в Самаре привел к серьезному переизбытку жилья на рынке новостроек. Аналитики сервиса «Объектив РФ» посчитали, что при текущем спросе девелоперам понадобится 45 месяцев, чтобы распродать все строящиеся квартиры. Подготовка одного школьника к учебному году в Самарской области обходится родителям в сумму от 20 до 30 тысяч рублей. В базовый комплект входят канцтовары, школьная и спортивная форма, обувь, верхняя одежда и рюкзак. Итоговая стоимость сильно зависит от места покупки и умения искать выгодные предложения.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Maya, All About The Money. 11 часов 44 минуты. Температура в Тольятти плюс 24. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые приятные воспоминания. Адель, Someone Like You. Майкл Джексон, Black or White. А еще статус-кво, In The Army Now. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

Адель «Someone Like You» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: 12 часов, 1 минута в Тольятти. Это радио Омега на 106.9 FM. На улице плюс 24 градуса. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Франция, Германия и Нидерланды выступают против слишком быстрого расширения Евросоюза. Об этом пишет издание «Политико». Страны опасаются, что новые члены будут блокировать ключевые политические решения. Есть причина, по которой процесс расширения занимает десятилетия. Мы боимся, что приведем троянского коня, цитирует издание неназванного дипломата. В Самаре облсуд приступил к рассмотрению иска о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты от партии пенсионеров. Исковое заявление зарегистрировали в суде накануне. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил во ВКонтакте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность. Кроме того, депутат якобы использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. Анна Саранцева – врач-визист Самарской городской больницы Пирогова. Она баллотируется в Госдуму от Российской партии пенсионеров по тому же 163-му округу, что и Матвеев. В Самаре обновили 2 километра водопроводных сетей в Куйбышевском районе. Специалисты переложили трубы на улицах Народной, Калиловской и Центральной. Это повысит надежность водоснабжения и позволит снизить риск аварий, сообщили в самарских коммунальных системах. В Самарской области из продажи исчезнут БАДы для похудения. Роспотребнадзор направил в ассоциацию компаний интернет-торговли запрос об их изъятии. В БАДах нашли сильнодействующее вещество сибутрамин, вызывающее проблемы с сердцем и психикой. Опасные препараты продаются под видом безопасных американских и европейских средств, хотя на самом деле, по данным некоторых СМИ, кустарно производятся в Казахстане. При этом дозировка сибутрамина в БАДах оказалась в 2-3 раза больше, чем в зарегистрированных рецептурных препаратах. Маркетплейсы уже проверяют карточки товаров и блокируют предложения продавцов с потенциально небезопасной продукцией. Из Самары в Сызрань запустят дополнительную «Ласточку» в предстоящую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Отмечается, что удобное расписание позволит гостям успеть к началу фестиваля «Сызранский помидор». Электропоезд отправится из Самары в 8:30 утра. В обратном направлении состав уедет в 16:25. Фестиваль «Сызранский помидор» проводится более четверти века и объединяет множество активностей – концерты, ярмарки, конкурсы, шествия. На площадке фестиваля посетителям представляют десятки блюд из местных овощей – салатов и гаспачо до томатного хлеба. Средняя цена нового легкового автомобиля в Самарской области по итогам июля составила 3 миллиона 100 тысяч рублей. Такие данные озвучили аналитики Авито Авто. По данным сервиса, самыми популярными моделями стали «Лада Гранта», «Тена Т4Л» и «Лада Веста». Среди лидеров по снижению цены – «Джетур Дэшинг», «Белджи Х70» и «Амода Си7». Драйверами рынка стали кроссоверы и внедорожники. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Во мне все еще горит огонь. Об этом композиция Feel It Still, радио Омега на 106.9 FM. Вам желаю хорошей среды. Спасибо, что время проводите с нами. Меня зовут Алена Богданова. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее на радио Омега Александр Яковлев. Послушаем песню «Знаешь».
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+.
7: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега Александр Яковлев. Песня называется «Знаешь», а знаю, что у нас с вами в ближайшем будущем. Послушаем скоро Сандру, Secret Land, до этого Оливию Дин, So Easy. А прямо сейчас в нашей компании появится Анна Романова, расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: На радио Омега, Комару, Соли и Толианш. 12:32 на часах, на улице 24 градуса. Сегодня максимум это плюс 27, завтра будет уже прохладнее, но все-таки тепло, подробнее расскажу через минуту. Прямо сейчас еще на радио Омега с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минпросвещение рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности с 10 до 12 часов. Изложение нового материала наиболее сложных предметов, проверочные и контрольные работы следует проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели, говорится в документе. В Самаре до конца года отремонтируют 3 трамвайных депо – Северное, Городское и Кировское. Трамвайно-троллейбусное управление объявило торги на выполнение работ с начальной стоимостью контракта 43 миллиона рублей. Подрядчику предстоит обновить смотровые канавы и построить эстакады для обслуживания трамваев в Северном депо. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом за месяц. За июль цены на них снизились почти на 13%, сообщили агентству РИА в Роспродсоюзе. Также в рейтинг продуктов, ставших еще более доступными, вошли огурцы минус 10%, капуста, картофель и лук. Самарская область ждет зрелищный звездопад и парад планет. В ночь на четверг можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеид. Ожидается до 100 метеоров в час. Падая в атмосферу, они сгорают и оставляют в небе яркие светящиеся следы. Пик метеорного потока совпадет с большим парадом 6 планет, 4 из которых можно будет увидеть невооруженным глазом.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Линда, вам желаю хорошего настроения, прекрасного дня в компании любимой музыки. Дальше для вас золотой коллекции в ней Ля Буш, Be My Lover, Pink, Just Give Me Reason, еще Dire Straits, Your Latest Trick. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
4: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА. За иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
5: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России могут появиться пошлины на дешевые шины из Китая. Как сообщает Минпромторг, меры могут ввести по итогам расследования, если подтвердится негативное влияние растущего импорта на российский рынок. В ведомстве заявили, что поставки китайских шин продолжают расти и создают риски для отечественных производителей. Самаре облсуд отложил рассмотрение иска о снятии коммуниста Михаила Матвеева с выборов в Госдуму. Об этом на заседании в среду попросил сам ответчик, поскольку не успел подготовиться и заключить договоры с защитниками. Исковое заявление суд зарегистрировал во вторник, напоминает «Коммерсант». Истцом выступила Анна Саранцева, кандидат в депутаты Госдумы от партии пенсионеров. Она баллотируется по тому же округу, что и ответчик. Иск связан с тем, что Михаил Матвеев якобы разместил на своем сайте фотографии, нарушающие право на интеллектуальную собственность, и использовал шрифты Microsoft, на которые компания наложила ограничения. У самолета Ан-2, который потерпел крушение в Самарской области, не было разрешения на использование воздушного пространства. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в МВД. Авиаинцидент с кукурузником произошел сегодня рано утром во время работ по орошению полей в Кошкинском районе. Судя по фотографиям, самолет вонзился носом в землю. Пилот выжил, он доставлен в больницу. Региональные власти оценивают общую готовность к отопительному сезону в 60%, сообщает «Волганьюз». Основными мероприятиями, по которым оценивается готовность жилфонда к зиме, служат промывка системы теплоснабжения, а также проведение гидравлических испытаний. В отношении управляющих компаний, которые медлят с такими мероприятиями, Госжилинспекция проводит проверки. Инспекторам поручено усилить контроль в отношении газового оборудования, за которое отвечают управляющие компании. В текущем году к отопительному сезону готовятся 2000 котельных, более 20 тысяч объектов жилфонда и свыше 4500 объектов социальной сферы. Самарские синоптики предупредили о самых холодных днях лета на этой неделе. На сегодня придется пик теплой погоды, будет ясно, воздух прогреется до плюс 28. Завтра к территории Средней Волги подойдет очередной атмосферный фронт атлантического циклона. Ветер сменит направление с южного на северо-западное. Местами пройдут дожди, возможны грозы, но тепло удержится. Днем до плюс 24, с понижением к вечеру до плюс 19 градусов. Пятница и суббота будут самыми холодными. Ожидается от 13 до 18 градусов днем, усилится ветер. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 5. Погода наладится лишь на следующей неделе. Сегодня состоится редкое астрономическое явление – солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, север России, Атлантику и Испанию. В небе над Самарской областью будет видна только частичная фаза затмения. Зато после полуночи можно будет увидеть падающие метеоры. Ожидается пик Персеид до 100 метеоров в час. А перед рассветом нас ждет парад из 6 планет. 4 из них можно будет увидеть невооруженным глазом. Главное быть подальше от городских фонарей. Доллар на сегодня 82 рубля 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек.
0: На Радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем плюс 18-20.
2: Пять песен о любви на Радио Омега украсят ваш день.
3: На Радио Омега пять песен о любви.

На радио Омега Скорпион Слом Ли Найтс. И это наша с вами пятерка песен только про любовь. А в ней скоро послушаем Джо Дассена. Если то, Нэнкзи Степа. А до этого к нам еще присоединится современная певица, которая училась на юриста, но потом передумала продолжать дело своих родителей. Все-таки решила заняться музыкой. Зовут ее Эмма М. А песня, которую мы послушаем, называется «Штрих-коды».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» — вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы» — фермерская 14А.

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Алена умеет. Песня называется «Супергерл». А вам желаю прекрасного рабочего дня, удачи в делах, хорошего настроения. Далее для вас на радио Амик «Золотой коллекции». В ней Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг споют «All for Love». Также послушаем Daft Punk, «Get Lucky», а еще Crowded House, «Don't Dream It's Over» на радио Амега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, композиция In the Dark. Ну, а до прихода ночи у нас с вами есть еще целый прекрасный день, и пусть он вас обязательно чем-то порадует. Я порадую вас музыкой, скоро на Радио Омега Тедди Суимс, мистер Know It All. До этого моральный кодекс.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков.

0: Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: Радио Омега. Песня о том, как можно потерять голову от любви, отправиться даже на Венеру. Let go только что. Дальше у нас с вами еще на Радио Омега золотая коллекция. В ней Aha, Summer Moved On, James Blunt, You're Beautiful и Depeche Mode с их знаменитого хита Pios No Jesus. Начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега, итальянский коллектив The Colors. Вам желаю хорошего настроения, удачи в делах, продуктивного рабочего дня. А что касается музыки, далее на радио Омега Алена Свиридова, послушаем песню «Розовый фламинго».
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: группа Kind of Blue на радио Омега. И, кстати, у музыкантов недавно вышел новый альбом. Он джазовый, называется From the River Above. Вам спасибо, что время проводите здесь вместе с нами. Хорошего вам дня желаю. Далее на радио Омега для вас золотой коллекции. В ней Роберт Майлз Фейбл, LP Lost on You, а еще Modern Talking Sherry, Sherry Lady.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1?
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
5: 3.
7: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
8: Мамы, папы, скоро в школу!
9: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио Амир.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет по УСОВКОМБАНК. Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акция до 31 августа 2026 года.

0: радио Омега, летний хит «О, ла-ла», и радует то, что за окном у нас жаркое лето, а наверняка сегодня кому-то захочется закончить со всеми делами пораньше, прогуляться после работы. Дальше на радио Омега Милен Фармер, послушаем ее новую песню, а до этого у нас «Монокини, дотянуться до солнца».
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Миллион капелек. То, что нужно детям.
6: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Это Дабас на радио Омега на 106.9 FM. А дальше у нас с вами такие песни, которые мы с вами решили не забывать и поместили в золотую коллекцию. Настолько они хороши. You Don't Fool Me, Queen. Bring Me to Life, Evanescence. Don't Cry, Tonight, Savage. Все это для вас на радио Омега через минуту.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.

0: 555-555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18 градусов, а днем плюс 18-20.
0: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Радио Амика, группа «Браво». Песня называется «Как жаль». И всегда, конечно, немного жаль, когда лето заканчивается. Но надеюсь, что оно подарило вам много хорошего. Из хорошего у нас впереди Pet Shop Boys и Маккенза Ромбас, композиция «Андевота» на Радио Амика.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один?
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
1: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: Три.
1: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
7: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка. Равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: на Радио Омега о погоде. Спонсор ООО МДС, мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18 градусов, а днем плюс 18-20.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега, песня про девушку, которая объехала уже весь мир, around the world, что еще ей предложить? Ну, а мы вам предлагаем всегда прекрасные песни, далее на Радио Омега золотая коллекция, в которой Sky, Sonic, I Lay My Love on You, Westlife, а еще Jump in My Car, Sissy Catch.
1: Реклама.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 18 градусов, а днем плюс 18-20.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Прекрасного вам вечера в компании любимой музыки радио Омега. Только что Вячеслав Бутусов. Дальше у нас с вами восходящая звезда, британская певица Оливия Дин. Однажды она сказала, цитата: «Мне повезло быть человеком, в котором смешано несколько разных культур, и я думаю, что и в музыке я всегда буду вдохновляться разными источниками». На радио Омега послушаем песню Оливии Дин «So Easy».
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность «Экономика плюс два иностранных языка» равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
2: Мамы, папы, скоро в школу!
3: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега и Галайчерри. Далее у нас с вами еще композиция «The Road», «Дорога». И скоро она нас с вами уже поведет в одну сторону, в сторону дома. Всем прекрасного вечера. А прямо сейчас еще на Радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ваниль – это пряность, которую добавляют почти во все современные кондитерские изделия. Она австрийская, пила горячий шоколад с ванилью. Маркиза де Помпадур даже добавляла ее в суп. Врач короля Испании Филиппа II называл ваниль волшебным лекарством, которое избавляет от любой болезни. Сегодня ваниль. Ваниль получают из плода орхидеи, изначально растущей в Южной Америке. Ваниль плосколистная или душистая дает до 95% мировой ванили. Также существует таитянская ваниль и ванила помпона – редкий вид с крупными стручками. Доподлинно неизвестно, как давно люди используют это растение, но ученые установили, что ацтеки, например, добавляли ваниль в горячие напитки. В Европу ваниль попала в начале 16 века. Она пользовалась головокружительным спросом. Тонна ванили была равноценна тонне серебра. Сейчас самая дешевая натуральная ваниль стоит $50 за килограмм, а самая дорогая таитянская – $350 за килограмм. Натуральная ваниль – вторая после шафрана специя по дороговизне во всем мире. Долгое время опылять ваниль могли только пчелы, живущие исключительно на территории Мексики. Поэтому долгое время ваниль выращивали только там. Ученые пытались вручную оплодотворить цветки, но все попытки оказались безуспешными, потому что ученые не могли понять, где у ванили расположены пестик и тычинка, и каким образом при опылении пчелы их соединяют. Даже сейчас каждый цветок ванили опыляют вручную с помощью зубочисток. А в Мексике на ванильных плантациях владельцы помечали и нумеровали каждый стручок, чтобы исключить возможность воровства. Примерно половина всей ванили в мире сейчас производится на острове Мадагаскар. За день каждый работник на Мадагаскаре и в Индонезии должен успеть опылить от 1000 до 2000 стручков. Для того, чтобы обычные зеленые стручки, которые вообще-то похожи на гороховые, превратились в дорогостоящую пряность, их сначала окунают в горячую воду, затем неделю ферментируют на жаре, в том числе в шерстяных одеялах, а потом несколько месяцев сушат в тени на открытом воздухе. И что на первом месте? Свежая ваниль вообще не пахнет ванилью. У нее просто травянистый запах, похожий, вы не поверите, на запах огурца. Фирменный ванильный аромат появляется только после многомесячной обработки.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио Омега ДДТ в последнюю осень, а у нас с вами идет последний летний месяц. Радует нас с вами хорошей погодой, а я порадую вас музыкой. Скоро на радио Омега золотой коллекции. В ней Moby и Natural Blues, Nickelback, а еще Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
6: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастной

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции Премиум Резиденция Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, Премиум Резиденция Парус. Здесь каждый день как отпуск.
3: Парус. Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
5: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет «Промсовкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акции до 31 августа 2026 года.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Призрачно все в этом мире бушует.

0: Радио Омега. О самом главном нам спел Николай Расторгуев, а есть только миг. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю и уже приятного отдыха после работы. А дальше у нас с вами на Радио Омега Роза Лин с композицией «Снэп».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: И оставайтесь с нами, а далее для вас на Радио Омег золотой коллекции в ней Скорпионса, Ветер перемен, Шуга Бэйб Стронга, а еще послушаем Kiss, I was made for loving you.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик «Стройинвестиции» премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-999.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: А Радио Омега немножко недовольная. Альма, Some Really Hurt Us. Надеюсь, у вас все хорошо. Прекрасного вечера в компании любимой музыки. Дальше на Радио Омега Джанго. Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное, более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радиомега, группа Cardigans. Вам желаю хорошего вечера, приятного отдыха после работы. Далее композиция Glide, но прежде еще на Радиомега Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуется упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки, активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы, желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы, день, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы, возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи, импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы, не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни, внезапные остановки процесса.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама.
1: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын», 1 этаж. ТРЦ «Аэрохолл», 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдингу. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акция до 31 августа этого года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуется упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможны перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможны подводные камни и внезапные остановки процесса.
1: Романтический вечер на радио.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 18 градусов, а днем 18-20.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: girlfriend. Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».